0: KSI Main Stage.
1: Чеби мило всегда встречала, им би музыка шпилала.
2: This morning, live on Radio SI, Vlado Kreslin.